ржавый плен, к облакам васильков вздох. Выкипит льдинка лет на жарких детских ладонях.